Cause I Can't Wait. Это Bob Sinclair и Kaiser прямо сейчас. Так мало слов в этом треке и так много драйва, так много энергии. Ну просто вот шикарный трек подарили нам эти ребята. Мы говорим им спасибо и двигаемся дальше, чтобы послушать других топовых артистов. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Айова и тема мы, Кайра, история Sour, все это на подходе. И обязательно дождемся норвежских парней из группы The Bouse. Вот как по мне, ребята выдали супер хит, по которому мы лето 2026 и будем вспоминать. Magnetic совсем скоро здесь на Европе Плюс. Ни в коем случае не пропусти.

Почти сотни миллионов прослушиваний на Spotify, а еще статус платинового на родине группы в Норвегии. И вообще 2026 хорошо так складывается для парней из банды The Bows. Что сказать, будем следить за ними дальше. Желаем творческих успехов. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Miss Mo, Hello, The Sun Is Up, Where Are You, The Future X, This Kind of Love, а также Леони Калум Скотт, Stay впереди. Ну и также не забывай, что у Европы Плюс есть свое классное приложение, Radio Hub, естественно, абсолютно бесплатное, там можно и слушать нас, и смотреть трансляцию из студии. Скачивай.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Все четко выверено. Ровно полчаса мы будем слушать суперхиты без остановок здесь на Европе плюс. С нами Кейти Дикей с треком «Бамболео». Прежде здесь отметится Сомбор с вещицей 12 to 12. Чуть раньше встречает Эдди Свимса с суперхитом «Мистер Know It All». Но это далеко не все. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят The Weeknd и Daft Punk, Робин Шульц и Дэвид Гетто и многие другие. Оставайся.

0: Болео, это Kids DK. Прямо сейчас этот трек еще не успел дебютировать в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40. Возможно, в ближайшую пятницу все изменится. Если история тебе по вкусу, то голосуй за нее на сайте europaplus.ru. Ну и там же, конечно же, других своих любимых артистов тоже можешь поддержать. Welcome. У нас далее больше хитов и больше музыки. Тема белорусских мыслей. Кендрик Ламар и Сиза Лютер, а также Медуза и Генрик Мамайл. Don't Wanna Go Home впереди на радиостанции номер один в России.
1: Дебют недели – тема белорусских мыслей. Лучший взлет – Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre». Номер один – Temmor City – «Self-Aware». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире – слушай в подкасте «Еврохит ТОП 40». Подробности на europaplus.ru.

тема белорусских мысли. Только что в твоих динамиках. Дальше будет больше хитов и больше музыки, что приятно. Все треки будут в разных стилях. Сам понимаешь, есть из чего выбрать. Если хочется диско-поп-рока, то обязательно послушай Marshmello и Portugal The Man с вещицей Phoenix. Если жаждешь кантри-хауса, то не пропусти Diplo с вещицей Two Steppin'. Но вот раньше всех суперхитом в стиле New Disco нас порадует Кунгс и Тафилус Лондон. Galaxy уже через мгновение здесь на Европе Плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Главные хиты здесь, на Европе Плюс, и ближайшие полчаса никто не помешает тебе их слушать. С нами Алок и Халид, с темой Dive Into Me. Прежде встречай Темпер Сити с историей Self-Aware. А еще не пропусти Тиесту и Брайану Грей с суперхитом Beautiful Places. В эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Также появится Global DJ, Софин Бах и многие-многие другие. Полетели.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 5 часов утра.

0: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс.

0: Calla Kakalis, тема Dive Into Me. Прямо сейчас трек, который звучит прекрасно и точно может украсть летний вайб здесь на Европе Плюс, в котором, напомню, мы ставим для тебя самые горячие, самые жаркие хиты, собранные со всего мира. С 20 до 22 по Москве подключайся и наслаждайся. У нас далее больше хитов и больше музыки, еще больше лета подарит нам Ава с историей Meet Me in the Dark, а также Келвин Харрис и Джесси с суперхитом Satisfy. Никуда не уходи.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

Аве, Meet Me in the Dark только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Вспомним классный трек от Lil Nas X, Star Walking. Прежде послушаем Алана Уокера, Изабеллу Малкман и Кэтрину Райан с темой Broken Strings. И обязательно дождемся Шакиру и Бена Бой. Их трек в главных мировых чартах отметился, стал одним из официальных треков прошедшего чемпионата мира по футболу, на секундочку. Но самое главное, конечно же, завоевал любовь меломанов по всей планете. Дай-дай, совсем скоро здесь на Европе+. Послушай обязательно.

0: хиты. 30 минут.
1: Следующие полчаса пройдет в режиме музыкального нон-стопа здесь, на Европе Плюс. Суперхиты и никаких остановок в прослушивании. Зовут меня Андрей Каясов, а вот кто в нашей компании. На подходе Мадонна и Мартин Гаррикс с вещицей «Бизар». Прежде вспомним суперхит от Pink «Just Like Fire». I shall be another E54 Ultra с историей Talk to You. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс отметится BTS, Розей, Бруно Марс и многие другие. А в новом часе встречай Мишу Зайцева.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Шесть утра в Москве.

0: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс.

0: Есть ощущение, что любая песня Мадонны — это что-то мотивационное. Это то, что поможет тебе встать с утра, сделать кофеек и пойти вершить великие дела. Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre на радио номер один в России. 6:19 уже в столице. Миша Зайцев меня зовут. Мы летим вперед. Алекс Гаудиньо поет совсем скоро. Watch out! Сразу после Stay, Лиани и Калум Скотт. Делай это утро громче вместе с нами.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее у на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.

по градусы, трек «На ресницах» на радио номер один в России. Двигаемся в замедленном времени, да, чтобы, ну, потихонечку влиться в эту среду, 12 августа на календаре. Миша Зайцев меня зовут, впереди больше хитов, больше музыки. Продолжим замедляться вместе с Maroon 5 и Cardi B, «Girls Like You», и также «Moving to the Sun» перед этим «Cujo», «Emile Angel» и «Ultra Nate». Делай громче, летим вперед.

Максимальная стильная тема от Френч Монтана и Макс Би. Ever since you left me, да? When Deaf здесь на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. В финале этого часа Элли Голдинг. Обязательно успеем послушать Burn. И также Holy Flame появится с темой «Тону, не пропускай».

0: Ру. Больше хітов, больше музики. 12+.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Семь утра в Москве. А вот и Павел Беседин с новостями. Паш, доброе утро.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Миша. Доброе утро всем. Рособорнадзор не планирует усложнять задания на ЕГЭ. Москва активно готовится продлить МЦД до всех соседних областей. И Россия взяла золото на чемпионате Европы в Париже. Далее подробности. Рособорнадзор не планирует усложнять задания на едином государственном экзамене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Как пояснили в Рособорнадзоре, содержание

экзаменационных материалов определяется федеральным государственным образовательным стандартом и федеральными образовательными программами. В ЕГЭ нет заданий за рамками школьной программы, а по мере выхода государственных учебников содержание экзамена синхронизируется с ними. Напомню, накануне помощник президента Андрей Фурсенко заявил о том, что задания на ЕГЭ надо усложнить, так как стало слишком много стобальников. Москва активно готовится продлить МЦД до всех соседних областей. В Дептрансе сообщили о том, что современный электропоезд «Иволга» успешно совершил тестовую поездку без пассажиров из Москвы в Тулу. На маршруте туда и обратно эксперты оценили реальные интервалы движения между остановками, особенности прохождения состава мостовых и путепроводных сооружений, функционирование тяговых энергосистем, предельную скорость поезда, а также общую готовность железнодорожного полотна. Напомню, ранее мэр Москвы заявил, что МЦД продлят до Тульской, Владимирской и Ярославской областей. Apple продолжает удалять российские приложения из своего магазина приложений. Новой жертвой стала софтинка Яндекс.Пэй. Ее больше нельзя скачать на iPhone и обновить, а также переустановить в случае удаления. Ранее установленные приложения продолжают работу. Что именно стало причиной удаления платежного сервиса, пока неизвестно. В компании отметили, что приложение Яндекс.Пэй по-прежнему доступно для скачивания в каталоге Google Play и в Русторе. Россия взяла золото. Наш пловец Егор Корнев выиграл финальный заплыв на дистанции в 50 метров баттерфляем на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже. Корнев преодолел дистанцию за 22,52 секунды. Серебро завоевали французы, а третьими финишировали белорусы. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 82 рубля 37 копеек. Евро тоже похудел 95 рублей 18 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев в Москве 7.03. Всем отличного дня!

эти аплодисменты для всех, кто уже проснулся, уже улыбнулся, кофе уже заварил и готов вершить великие дела. Это летняя УН Европе Плюс. Меня зовут Миша Зайцев. 12 августа на календаре. Я тут вычитал, что сегодня Международный день слона. В честь этого, конечно же, интересные факты о слонах. Пожалуйста, у слонов самый большой мозг среди всех наземных животных. У взрослого африканского слона он может весить около 5 килограммов. Уши не только для слуха. Да, известный факт. Слон ими активно обмахивается, охлаждая тело. Особенно впечатляюще работают уши африканских слонов. Да, ну, видимо, одних самых топовых. Хобот – невероятный многофункциональный инструмент. В нем около 40 тысяч мышц и мышечных пучков. Им слон может поднять тяжелый предмет и одновременно аккуратно сорвать травинку. Вот такие вот дела у всех, у кого есть друзья-слоники. Сегодня самое время позвонить, поздравить. С кем мы встречаем этот день? Тедди Суинс появится совсем скоро. Мистер Всезнайка. Да, до этого 21 Pilots, Stressed Out и обязательно Tokyo Hotel. В начале этого дня California Nights. Делай громче. Летнее У на Европе+.

0: все самые вкусные конфеты со стола сметет.
1: В летнем УУ на Европе Плюс.
0: И никому ничегошеньки не оставят. Миша Зайцев, меня зовут, это летняя УУ на Европе Плюс. Мы уже стартовали. Да, и сейчас самое время, чтобы прозвучала подсказка к нашей игре на повышение, которая состоится в третьем часе летнего УУ. Я сейчас произнесу цифры заветные, которые тебе помогут. У нас будет игра на повышение, там можно будет забрать бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка и еще и обнести одну из наших ячеек. Да, тоже денежную сумму оттуда забрать. Но есть небольшая загвоздка. Если ты выше указанной суммы будешь называть, идти открывать, да открывать ячейки, открывать, да открывать, все, жадность тебя съест, и все денежки сгорят. Поэтому запоминай сумму, выше которой называть не рекомендуется. 4120 рублей. Те заветные цифры, на которых нужно остановиться. 4120 рублей сегодня в игре на повышение. Больше китов впереди. The Bowser, Magnetic, также Teddy Swims, послушаем Mr. Know It All. Ну и игра Лето Микс в этом часе состоится обязательно.

0: Мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
1: Реклама. ООО «НПТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.

На работу от Импала Дракула на радио номер один в России. Мы двигаемся далее. Летняя Ун Европа Плюс начинается уже, да, и впереди подарки, впереди призы, впереди гороскоп. Сразу после Хандер Экс Голден. Никуда не уходи.

0: Гороскоп. Летним У.
1: Советы вселенной на этот день. Гороскоп в летнем У на Европе Плюс. Погнали. Овны, сегодня вы вырастите в собственных глазах. Да, тельцы, им звезды советуют дать близким больше свободы в принятии решений. Близнецы, настойчиво подводите любые разногласия на работе к компромиссу. Раки, откажитесь от некоторых мероприятий, чтобы побыть наедине с собой. Львы, им поступите собственными амбициями, они не стоят ваших нервов. Девы, вы можете загнать себя в угол, пытаясь сделать все супер идеально. Весы, самое время запланировать следующее путешествие, даже если предыдущее недавно закончилось. Скорпионы, не спешите форсировать события, дождитесь знака судьбы. Стрельцы, посеянные сегодня, даст вскоре хорошие плоды. Козероги, на всякий случай уточняйте любую поступающую информацию. Водолеи, с самого утра вы будете полны силы и энергии, используйте их с толком. Рыбы, ни в коем случае не опускайте руки, отличные результаты уже ждут вас за углом. Вот что советует вселенная. Впереди игра «Летомикс». Будем дарить беспроводные наушники тому, кто одержит победу до этого. KDDK Bambaleo, Jonas Brothers тоже прозвучит. Сакер в твоих динамиках прямо сейчас. Делай громче, летняя уны Европе+.

0: Бамбалейла вместе с KDDK здесь на радио номер 1 в России. Ну, устроим Бамбалейла сейчас под номером 2, который называется «Лето Микс».
1: «Лето Микс». В летнем У на Европе Плюс.
0: Рассказываю. У меня есть факт про одну классную группу. Сейчас я его расскажу. Если узнаешь, о ком идет речь, ну, стоит просто позвонить 745-6565, код Москвы 495. Набирай, рассказывай мне, что за группа, и забирай беспроводные наушники. Факт простой. Она, эта группа, стала легендарной после песни, в которой они поют, что уже слишком поздно извиняться. Уже слишком поздно извиняться. Уже слишком поздно извиняться. Это я 3 раза повторил, потому что, ну, в припеве так и поется. Легендарный хит. Если знаешь, как это звучит на английском, я думаю, сразу догадаешься. Ну и еще, подсказка, это совместная работа с Тимбалендом. 745-6565, код Москвы 495. Набирай, жду твоего звонка прямо сейчас.

0: Лето Микс. В летнем У на Европе Плюс.
1: Ну что, кто сегодня у нас, возможно, заберет беспроводные наушники? Ну, наверное, у Алины это получится сделать. Алин, привет!
2: Добрым утром!
1: С добрым утром! Ну, как твои дела?
2: Доброе утро!
1: Рассказывай, как поживаешь?
2: Ну, хорошо!
1: Все хорошо!
2: Хорошо! Дождик идет чуть-чуть, ну, хорошо! Ой! Жары самые...
1: Ну и ладно, дождь это хорошо, дождь это может быть даже немножко романтично. Дождь не всегда, знаешь, так сказать, что-то такое грустное. Под дождем можно много всего прикольного делать. И гулять под дождем, и радоваться, и ностальгировать, я не знаю. Ну, в общем, можно найти, можно, знаешь, что можно сделать? Можно выиграть подарок на Европе Плюс в игре «Лето Микс» тоже под дождем. Мы с тобой прямо сейчас этим попробуем. Да, может быть, сейчас получится. Ты готова пробовать-то?

0: Готово.
1: Ну хорошо, я произношу факт, который уже был озвучен. Факт следующий. Эта группа, она стала легендарной после песни, в которой они поют о том, что уже слишком поздно извиняться. Детка, уже слишком поздно извиняться, уже слишком поздно извиняться. Вот такая вот песня. Это совместная работа с Тимбаландом. Могу даже по-английски сказать, звучит вот так. Too late apologize. Вот это очень, песня, которая, я не знаю, знакома всем и каждому. Что за группа? Может быть, ты уже догадалась?
0: Ну, я думаю, что это One Republic.
1: Ну, давай послушаем «Лето Микс».

0: Абсолютно верно, конечно. Конечно, One Republic, действительно. Ну, их сложно не узнать на самом деле. Столько хитов, и Counting Stars, и Apologize, и Can I Get a Connection. Огромное количество. Алин, я тебя поздравляю. Беспроводные наушники твои, эти аплодисменты
1: спасибо
0: тоже для
1: большое.
0: Тебя.
1: Самое то, что нужно. Спасибо.
0: Ну, вот так вот и получилось под дождем одержать победу. Пускай этот август у тебя будет шикарным. Мы еще услышимся на радио номер один в России. Пока-пока.
1: Пока.
0: Больше хитов впереди. Обязательно Боб Синклар и Кейзи появятся здесь совсем скоро. I can't wait. Никуда не уходи.

0: All my life I've been waiting for something like this. Всю жизнь свою я этого ждал. Ждал, например, победы, может быть, в игре «Кто куда?» в летнем на Европе Плюс, который в следующем часе у нас состоится, может быть, об этом Purple Disco Machine поют, да? Не знаю. В финале этого часа Роджер Санчес с треком «Lost», также Оффенбах и Джастин Джесса «Over You». Ну и больше хитов, больше подарков, больше новостей, больше всего для тебя в самое ближайшее время. Не пропускай.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. 0+.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля с 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
10: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16.
11: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и

0: Получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
1: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на MagnitPay.ru и в мобильном приложении Магнит акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте MagnitPay.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: А правда, что СТ2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на accountogeta.t2.ru.
6: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
7: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackar.ru.
8: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
9: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
11: Европаплюс.ру.
12: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Ну, конечно, без любви того самого человека очень легко и потеряться в этой жизни. Lost Without Your Love, Роджер Санчес. Впереди больше хитов, больше музыки, новостей и подарков. Все для тебя. Распечатываем следующий час летнего у Европе Плюс.
1: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: хітов,
1: більше музики.
0: 12+.
2: Європа плюс. Радіо номер один в Росії.
3: В Москве 8 часов утра. А вот и Павел Беседин с новостями пришел. Паша, доброе утро.
4: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
5: Привет, Миша. Доброе утро всем. Материнский капитал теперь можно получить еще быстрее. Названы наиболее подешевевшие продукты в России. И наши люди пристрастились к необычной еде. Далее подробности. Более 1 миллиона заявлений подано для участия в дистанционном электронном голосовании на предстоящих выборах в России. Об этом сообщают Минцифры. В ведомстве уточнили, что федеральная платформа ДЭК будет задействована в 32 российских регионах. В среднем каждый день на портале подается больше 100 тысяч заявлений на участие в голосовании. Больше всего заявок зарегистрировано в Московской области, следом идет Ростовская область и Алтайский край. Жители Москвы будут голосовать на портале mos.ru, им не требуется подавать заявление. Ресурсы ДЭК включены в белый список. Напомню, голосование на выборах депутатов Госдумы пройдет с 18 по 20 сентября. Материнский капитал теперь можно получить еще быстрее. Социальный фонд объявил о сокращении сроков рассмотрения документов на получение маткапитала до 4 дней. Это максимальный срок. В соцфонде добавили, что сам сертификат в основном формируется проактивно. Если же

оформить автоматически его не получается, то специалисты стараются выдать его в кратчайшие сроки. Ранее депутаты Госдумы предложили сделать программу материнского капитала бессрочной и расширить возможности ее применения, например, разрешить тратить маткапитал на капитальный ремонт или покупку отечественного автомобиля. Названы наиболее подешевевшие в июле продукты в России в списке рис, сливочное масло и свинина. В годовом выражении они потеряли от 24 до 29%. В целом минимальные цены на социально значимые продовольственные товары первой цены в крупных торговых сетях в июле снизились на 7 с лишним процентов по сравнению с прошлым годом. Тем временем спрос на необычную еду у россиян вырос до 40%. Преимущественно молодежь скупает сырное мороженое, пломбир с пивом, фруктовый лед с солеными огурцами и другие необычные продукты. Такие деликатесы стали новым источником радости. Отдельный тренд – это необычные сладости. Покупатели активнее выбирают экстремально кислый мармелад, мед с алоэ, а также шоколад с нетривиальными вкусами, например, с вишней и перцем. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 82 рубля 37 копеек. Евро тоже похудел 95 рублей 18 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя у и Миша Зайцев. Всем отличного дня.

Доброе утро! Доброе утро всем восставшим! Да, мы продолжаем летнее ун Европе плюс. Сегодня еще и день подсолнуха, помимо дня слона. Да, это вот это я. Я тот человек, который просыпается с утра, заходит в интернет и думает, так, какой повод найти, чтобы отпраздновать сегодня? И, ну, подсолнух это прекрасно. Это же замечательное растение. Тянется к солнцу всегда, направляет свои листочки туда. Ну, здорово. И мы также сегодня с утра просыпаемся, тянемся, встаем, ни с кем не говорим первые пару часов, чтобы, ну, адекватно встретить это утро, и никто, ну, нервного срыва никакого не случилось. Я, кстати, могу этому поспособствовать, чтобы утро началось хорошо. У нас есть подарки, нужно просто сыграть в игру, да, кто куда стоит совсем скоро, немного попутешествуем, если удастся одержать победу, беспроводная колонка окажется в твоих руках. Так что, да, летим вперед, нас еще ожидают гороскопы и хиты, конечно же, Мизмо, Hello, Оливия Адамс, Fool Me Once и ранее Temple or City Self-Aware прямо сейчас в летнем Европе плюс. Поднимаемся!

0: Тойот,
1: тот выглядит самым свежим, но только до обеда.
2: В летнем УУ на Европе Плюс.
1: Да, а потом отправляется спать, потому что не выдерживает вторую половину дня. Продолжаем летнее УУ на Европе Плюс. Миша Зайцев меня зовут. У нас в планах игра «Кто куда?». Будем путешествовать, но не сейчас, чуть позже. До этого времени еще есть гороскоп, еще есть хиты. Я просто заранее тебя настраиваю, да, чтобы ты подготовился. Там нужно будет просто ответить на вопросы и сделать это правильно и забрать беспроводную колонку. Это Европа Плюс. Что нас ждет далее в нашем плейлисте? Обязательно follow Something New, Sam Fell, также OX появится, My Heart Goes. А прямо сейчас в летнем у Mizmo. Hello, делай громче, летим в это утро вместе.

Take Me There, Дати на Радио номер один в России. Летим вперед. Нас ожидают куча талантов, June Class Heroes, Cupid's Chokehold, также Alan Walker, Забелла Милкман, Broken Strings, ну и до гороскопа уже не так далеко.

0: Гороскоп. Летним
1: У. Я открываю свиток с советами звезд на этот день. Гороскоп в летнем на Европе Плюс. Прямо сейчас слушаем внимательно. Овны. Сегодня вы вырастете в собственных глазах. Тельцы и звезды советуют дать близким больше свободы в принятии решений. Близнецы, настойчиво подводите любые разногласия на работе к компромиссу. Раки, откажитесь от некоторых мероприятий, чтобы побыть наедине с собой. Львы, поступитесь собственными амбициями. Они не стоят ваших нервов. Девы, вы можете загнать себя в угол, пытаясь сделать все идеально. Весы, самое время запланировать следующее путешествие, даже если предыдущее недавно закончилось. Скорпионы, не спешите форсировать события, дождитесь знака судьбы. Стрельцы, посеянные сегодня даст вскоре хорошие плоды. Козероги, на всякий случай уточняйте любую поступающую информацию. Водолеи, с самого утра вы будете полны силы и энергии, используйте их с толком. Рыбы, ни в коем случае не опускайте руки, отличные результаты уже ждут вас. За углом. Вот что советует вселенная. Впереди игра «Кто куда?» по путешествиям. Сразу после Shades of Blue, Arjun Summit, Eddie Volt и Julie Church и Tate McRae тоже успеем послушать. Sports Car прямо сейчас в летнему на Европе+. Плюс.

в каких оттенках твое утро сегодня. Мы слушаем Shades of Blue, Джон Саммита, The Vault и Джулия Чорч. Оно сине-голубоватое, да, такого небесного цвета. У меня оно ярко-оранжевое сегодня. И вообще практически каждое утро, не знаю, то ли из-за того, что солнышко, то ли из-за того, что просто я проснулся и утро обожаю, продуктивная часть дня. Не знаю, у меня вот так. 8:35 в столице. Самое время раскрасить твое утро в яркие оттенки и подарить тебе беспроводную колонку 7456565, код Москвы 495. Набирай, попутешествуем, сыграем в кто куда. 7456565, код Москвы 495. Жду твоего звонка.

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Кто куда? А мы сегодня с Русланом будем путешествовать. Руслан, привет.
2: Доброе утро.
1: Доброе. Ну, рассказывай. Как дела, как настроение, как твой август проходит?
2: О, август уже в рабочем ритме. Mm-hmm. Настроение боевое. По пути на работу.
1: Все правильно. Все правильно, все правильно.
2: Настроено играть.
1: Да, у меня тоже, у многих моих друзей уже примерно такой рабочий настрой. Уже как будто все мне говорят, что да, уже лето. Что от него осталось-то, от этого лета? Надо уже настраиваться на осень, на сентябрь. Да. Ну, возможно. Возможно, это

0: правильное решение, да, потому что иногда как уйдешь отдыхать, и потом не вернешься уже в рабочий режим, чтобы восстановить все, требуется сила. Арслан, да, ну хорошо, да, мы сегодня попробуем с тобой поиграть и вручить тебе беспроводную колонку, только нужно одержать победу. Ты готов?
1: Да, постараемся.
0: Хорошо, ну погнали. В общем, мы сегодня с тобой путешествуем по гостеприимной Грузии, топаем по улочкам старого Тбилиси в поисках аутентичного кафе, вот это все себе представляем, ароматный харчо, сочные хинкали, ой, кто-то еще не позавтракал, я сразу настроение всем порчу, да. В общем, приступаем к дегустации десертов грузинских также, и не секрет, что десерты в Грузии, они максимально натуральны, в основе почти каждой сладости это мед, это орехи, фрукты, ягоды, виноградный сок. И мой вопрос следующий. Как называется традиционный десерт с насыщенным цветом благодаря соку винограда в своем составе? Его еще называют фиолетовый пудинг. Вариант 1 – это тклапи. Вариант 2 – пеламуши. Какой правильный ответ? Либо тклапи, либо пеламуши. Фиолетовый пудинг. Что это может быть?
1: Точно не знаю, но думаю, что первый вариант.
0: Первый вариант. Тклапи.
1: Все-таки больше первый вариант.
0: А почему? Звучит как пудинг, да? Пеламуши то не звучит как пудинг. Что-то из этого звучит больше как пастила. Или второй, или первый. Я, знаешь, я как бы тебя не путаю. Я просто, первый или второй.
1: Пудинг. Давайте второй, Беломуш.
0: Подожди, может, Арслан, все-таки первый, да? Ладно, хорошо, все, я не буду тебя путать. Все, ты определился. Хорошо, второй вариант, Беломуши, и это... Абсолютно правильный ответ, конечно, Арслан. Абсолютно верно. Да, пеламуши, действительно, десерт с насыщенным цветом. Вообще обожаю грузинскую кухню, честно говоря. Я вот сейчас читаю факты и вопросы, и у самого уже слюни просто текут, просто невозможно. Арслан, мои поздравления, беспроводная колонка в твоих руках, и эти аплодисменты для тебя.
1: Спасибо, Юра, спасибо, что вы есть, за хорошее настроение.
0: Замечательно.
1: Я дозвонился первый раз.
0: Красота. Я тебе еще раз поздравляю. Классного августа тебе, чтобы все получалось. Еще услышимся на радио номер 1 в России. Пока-пока.
1: Хорошего дня. Пока-пока.
0: Больше хитов впереди. Доминик Файк появится здесь уже вот-вот, сразу после Two Stepping Diplo. Адриан Анс, в твоих динамиках делай громче.

0: Недавно смотрел лайв-выступление Доминик Файка, как он пел под гитару песню «Baby Doll». Такой-то, конечно, развязный молодой человек в татуировках стоит на сцене, блистает, даже ничего ему напрягаться особо не надо. Народ кричит, всем нравится «Baby Doll», все подпевают. Ну, совершенно потрясающее зрелище. Миш Зайцев меня зовут, мы продолжаем летнее «У». Стараемся двигаться так же стильно, как Доминик Файк. У нас в финале этого часа Вивьен О'Хара и Адриан Сине, «Too Late to Cry». Также «Амэми Пьячи» успеем послушать «Альфа» и Ману Чао.
1: Реклама.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
8: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
9: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
10: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
11: Вот это ухватил!
12: Ура! Купила! Мое!
13: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
14: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
15: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
16: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68». Город Москва, 6+.
17: Владеть золотом легко. С Росвекселем.

0: покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
1: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «Осень» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Адриан Сене, Вивьен О'Хара, Too Late to Cry на радио номер один в России. Ну, конечно, плакать уже поздно. А что, надо только радоваться. Плакать не то, что поздно и не нужно вообще ни при каких обстоятельствах. Лето еще не закончилось, много всего успеем сделать. Открываем следующий час летнего вместе.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Девять утра в Москве. А вот и новости от Павла Беседина. Паш, доброе утро.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Миша. Доброе утро всем. Граждане Евросоюза начали массово подавать заявления о переезде в Россию. Национальную базу генетической информации создадут в нашей стране. И стало известно, кому в Москве платят больше всего. Далее подробности. Граждане Евросоюза и Норвегии начали подавать заявления о переезде в Россию. Об этом рассказали в российской дипмиссии. В посольстве отметили, что заявления поступают как от наших соотечественников за рубежом, так и от граждан стран ЕС. Дипломаты добавили, что дипмиссия активно работает по этому вопросу в тесном взаимодействии с МВД России. Напомню, ранее наше посольство в Австрии сообщило о поступлении 50 заявлений на переезд в Россию. Несколько сотен таких заявлений также получило посольство России в Германии. Напомню, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о гуманитарной поддержке лиц, которые разделяют традиционные ценности. В России создадут национальную базу генетической информации. Об этом заявил президент Владимир Путин. Заседание Совета по науке и образованию прошло накануне. Президент отметил, что в этой базе соберут сведения о генетических ресурсах страны. Речь идет о данных, которые касаются животных, растений и микроорганизмов. За год хранилище будет пополняться примерно на 10 петабайт или ориентировочно на 5 триллионов страниц текста. Президент подчеркнул, что решения в этой области не должны монополизировать доступ к материалам, препятствовать работе ученых или их контактам с коллегами за рубежом. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве на предстоящий четверг. В гидрометцентре рассказали, что предупреждение связано с резким усилением ветра в столице и области. Завтра порывы могут достигать 15 метров в секунду. Напомню, накануне в Москве выпало рекордное количество осадков, около трети месячной нормы. Кому в Москве платят больше всего? Ответ на этот вопрос нашли социологи портала Superjob. Если верить свежей статистике, самые высокие оклады сейчас предлагают акушерам, водителям и косметологам. Это примерно 300 тысяч рублей в месяц.

В числе вакансий с высокими зарплатными предложениями в Москве также начальник участка заготовительного производства с зарплатой от 275 тысяч рублей. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 82 рубля 37 копеек. Евро тоже похудел 95 рублей 18 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев. В Москве 9 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

Ну что, вышло-таки встать с кровати-то? Вышло-таки встать? Ну, если вышло, то у меня радостные новости для тебя. Меня зовут Миша Зайцев. Мы продолжаем летнее у на Европе Плюс. Помимо того, что сегодня твой день, он длиннее, чем у людей, которые еще спят, потому что ты уже можешь и позавтракать, и какие-то важные дела сделать. А если не сделать, то хотя бы запланировать. Вот мой день вот так выглядит. Я с утра кучу всего планирую, и, видимо, потому что все силы трачу на планирование, потом делаю совершенно не все. Вот. Надо бы какое-нибудь утро потратить на воплощение всех дел в реальность, а не на планирование. Да, но порадовать-то я тебя чем хотел? У нас игра на повышение состоится в этом часе. Да, если ты уже на ногах, то не советую ее пропускать. Можно забрать с собой кругленькую сумму. Бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. И также еще денежки из нашей ячейки, да, которую ты откроешь. Главное, если слышал подсказку в начале летнего, тогда молодец. Тогда победа гарантирована. Кто сегодня с нами этим утром? BTS с треком Swim сразу после Эбба. Hello. Делай громче. Летнее у на Европе Плюс.

На что намекает нам BTS с треком Swim? Ну, на лето, конечно. На летний вайб на Европе плюс. Летний вайб. Да, по будням с 8 до 10 специально для тебя мы собрали самые летние, самые жаркие и горячие песни. Тебе ничего делать не нужно. Плейлист уже собран. И прямо сейчас небольшой тизер для того, чтобы ты понял, как круто это звучит. RKO Prods, She's a Lover. Летний вайб, делай громче.

какой-то непозитивная тема белорусских у нас. Ты меня не простишь. Все, что светит мне, только свет светофора. Это что такое? Это разве правильный настрой, когда за окном 12 августа, все вокруг прекрасно, хиты на Европе Плюс звучат, подарки дарятся, люди улыбаются. Ну что это? Нет. Будем Тиму переубеждать мысли. Только что на радио номер один в России, 9.19 столица. Впереди гороскоп сразу после Элока и Кали. Dive into me совсем-совсем скоро.

0: Гороскоп. В летнем У.
1: Самое время для совета Вселенной на этот день. Погнали, гороскоп в летнему на Европе плюс. Что там звезды нам пророчат? Овны, сегодня вы вырастите в собственных глазах. Тельцы, звезды советуют дать близким больше свободы в принятии решений. Близнецы, настойчиво подводите любые разногласия на работе к компромиссу. Раки, откажитесь от некоторых мероприятий, чтобы побыть наедине с собой. Львы, поступитесь собственными амбициями, они не стоят ваших нервов. Вы можете загнать себя в угол, пытаясь сделать все идеально. Весы, самое время запланировать следующее путешествие, даже если предыдущее недавно закончилось. Скорпионы, не спешите форсировать события, дождитесь знака судьбы. Стрельцы, посеянные сегодня даст вскоре хорошие плоды. Козероги, на всякий случай уточняйте любую поступающую информацию. Водолеи, с самого утра вы будете полны сил и энергии, используйте их с толком. Рыбы, ни в коем случае не опускайте руки, отличные результаты. Результаты уже ждут вас за углом. Вот что Вселенная советует нам впереди. Игра на повышение. Не советую ее пропускать. Сразу после Мадонны и Мартин Гаррикса, Bizarre и Мэдисон Марс и Little Leak успеем послушать New Vibe Hoodies прямо сейчас.

вот эти синты. Это Мадонна, это Мартин Гаррикс, это Bizarre на радио номер один в России. Меня зовут Миш Зайцев, 9:34 уже в столице. И синты до сих пор звучат. Хочется какой-то магической атмосферы, да? Когда слышишь Мадонну и ее аранжировки, ну, понимаешь, да? Понимаешь, где на самом деле стиль. У меня для тебя прекрасная новость. Прямо сейчас есть возможность унести сумму денег. У нас долгожданная игра на повышение, в которой ты можешь выиграть, во-первых, вскрыть ячейку одного из наших хранилищ и выиграть. Я не скажу сейчас, сколько денег, все зависит от тебя, но бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка точно будет. Поэтому 745-6565, код Москвы 495, набирай, совершим прогулку по денежному хранилищу, и если ты удачно откроешь ячейки, уйдешь точно не с пустыми руками. 745-6565, код Москвы 495, жду звонка прямо сейчас.

0: Европе плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: Ну что, кто сегодня возьмет и ограбит наше денежное хранилище? Ну, видимо, Дмитрий. Дим, привет тебе.
3: Привет, Михаил, привет, Россия, привет, Рязань.
2: Ура, ура, привет, Рязань. Ну что, август...
3: Привет.
2: Да, как твой август? Расскажи нам, что интересного за первые вот пару недель уже успело произойти?
3: Миш, ничего.
2: Ничего
3: пока. Сижу дома, слушаю Европу Плюс.
2: Ой, слушай, ну тоже, тоже хорошо. Тоже, почему бы и нет?
3: Естественно.
2: Да, во, отлично.
3: Хиты, хиты, хиты, хиты.
2: О, это да. Ну, без них. А куда же без них всего? Никуда. Без хитов-то никуда. И смотри, получается, мы можем ознаменовать первые две недели августа победой в нашей игре на повышение. Но только она должна случиться сегодня, да? Она все должно получиться.
3: Попробуем.
2: Дим,
3: попробуем.
2: Ты должен уйти с деньгами сегодня. Я вот так вот такое колдовство накладываю сегодня. Все должно получиться. Посмотрим, по какой из меня волшебник. Ну, идем, значит, по ячейкам. Все просто, у нас минутка. Открываем по очереди. Главное не открыть слишком много, потому что у нас есть сумма, выше которой прыгать нельзя. Назовешь выше — потеряешь все деньги. Готов?
3: Поехали.
2: Погнали. Итак, первую ячейку, соответственно, мы открываем. И там...
4: 1050 рублей.
2: Угу. 1050 рублей. Так. Дим, дальше что делаем? Идем или нет?
3: Давай продолжим.
2: Продолжим.
3: Хорошо, продолжим.
2: Хорошо.
4: 1800 рублей.
2: Ты смотри, 1800 тоже неплохая сумма, да? Что делаем?
3: Неплохо.
2: Угу.
3: Давай еще попробуем.
2: Еще попробуем? Ну хорошо.
3: Конечно.
4: 3040 рублей.
2: 3040 рублей. Тут еще кое-что.
5: Бонус.
2: Ага.
5: 10 тысяч рублей.
2: Вот он. Тот самый бонус. Уже 13.40. И что дальше?

0: Давай еще попробуем.
1: Еще? Ну, смотри, хорошо.
0: Еще.
1: Следующая ячейка.
2: 4120 рублей.
1: 4000, общий выигрыш уже 1420. Что делаем? Последний шаг.
0: Пожалуй, заберем.
1: Заберем, хорошо. И это абсолютно верное решение.
0: Ура, ура,
1: Дим,
0: ура.
1: Я тебя поздравляю, 14120 рублей в твоем кошельке. Ну вот, вот, это что означает? Это означает, что мое колдовство сбылось, да? Я как наколдовал,
0: да,
1: что все получится.
0: Да, ты волшебник.
1: Вот так вот.
0: Ты волшебник.
1: Точно, точно. А ты победитель, Дим, эти аплодисменты для тебя.
0: Спасибо, спасибо.
1: Я желаю классного августа, чтобы было много ярких эмоций. И еще с тобой услышимся на радио номер один в России. Пока-пока.
0: Естественно. Пока-пока.
1: Больше хитов впереди, а Йоу послушаем уже вот-вот с песней «Мы». Делай громче, летнее «У» на Европе+. Плюс.
2: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
3: Игра на повышение. В летнем «У» на Европе+.

Слышим мы легкий дисторшн в припеве у Айовы песни «Мы». И к чему это нас отсылает? А к тому, что на самом деле группа Айова, да, в главе с красоткой Екатериной, была названа не из-за американского штата, да, а из-за альбома группы Slipknot. И, между прочим, первые треки у Айовы были такие.

0: все-таки более хард-рокового жанра, и потом уже перешли ребята к поп-хитам. Песня «Мы только что» здесь, на радио номер один в России. В финале этого часа больше хитов, больше музыки. Меня зовут Миша Зайцев, летнее У постепенно подходит к концу. Успею для тебя поставить Эдвард Майя, Stereo Love, также Чимин придет и споет трек «Ху» специально для тебя. Никуда не уходи.
1: Реклама.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3.07.2026.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
3: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-968. Создано при участии ООО А7 при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
6: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на come2get.t2.ru.
10: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
11: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах. Лента.
12: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
13: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Stereo Love, Эдвард Майя на радио номер один в России. Да, летняя У завершается. Меня зовут Миша Зайцев. Завтра тоже с 7 до 10 буду ждать тебя с подарками. Летим вперед.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 10 утра в Москве. Европа Плюс. Прямо сейчас новости на Европе Плюс. И Павел Беседин. Приветствуем.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Саша. Доброе утро всем. Школьные перемены теперь строго регламентированы. Площадь лесных пожаров в Якутии превысила 1 000 000 гектаров. И кадровики начали активно осваивать искусственный интеллект. Далее подробности. Школьные перемены теперь строго регламентированы. Минпросвещение утвердило продолжительность перерывов между уроками. Отныне самая короткая перемена должна длиться не меньше 10 минут, а большая перемена должна быть достаточной для того, чтобы все дети успели поесть. По мнению Минпросвещения, для этого достаточно 20 или 30 минут. При этом в Минпросвете уточнили, что вместо одной большой перемены можно устанавливать 2 по 20 минут каждая после второго и третьего уроков. А еще директорам школ следует учитывать пропускную способность столовой, чтобы избежать перегрузки и обеспечить равномерное распределение школьников в течение учебного дня. Площадь лесных пожаров в Якутии превысила 1 миллион гектаров. Авиалесоохрана сообщает о том, что в регионе сейчас действуют 68 очагов в 10 муниципальных районах. Из действующих пожаров 56 считаются крупными, на их долю приходится более 999 тысяч гектаров. Силами экстренных служб ликвидировано 5 очагов возгорания на общей площади в 42 тысячи гектаров. Вместе с тем в 5 муниципальных образованиях зафиксировано расширение зоны активного горения. Когда в центральную Россию вернется летняя погода? Синоптики сообщают, что тепло снова посетит нас 16 августа. В этот день столбики термометров в Москве и области поднимутся до отметки в плюс 25 градусов. Но до этого момента нас ждет резкое похолодание. Оно началось уже сегодня, а завтрашний день может стать самым холодным в этом месяце. Кадровики начали активно осваивать искусственный интеллект. РИА Новости пишут о том, что почти половина HR-ов в стране уже используют ИИ при найме сотрудников. Еще 21% планирует его внедрить в ближайшее время. Сейчас искусственный интеллект в отделах кадров используют для создания описания вакансий, для транскрипции и анализа интервью, а также для создания персонализированных писем и ранжирования кандидатов. По признанию кадровиков, после внедрения искусственного интеллекта снизился объем рутинных задач. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 82 рубля 37 копеек. Евро тоже похудел 95 рублей 18 копеек. С новостями пока все. С вами остается Саша Гордеев. В Москве уже 10 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: Мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
1: Реклама. ООО «НПТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.

Поэтому продвигаемся не скучно под лучшую музыку. Еще больше классных хитов заряжаем. Впереди у нас Моби, Why Does My Heart Feel So Bad. И дождемся группы One Republic, Give Me Everything. Совсем скоро на Европе+.

это Another на Европе Плюс. Ну, если нужно побольше таких ритмов, не забывайте про наш подкаст Residents. В любой момент заходите на сайт europaplus.ru, все легко там найдется. Ну и в субботу вечером тоже не забудьте подключиться, в эфире будет много электронной музыки. Пока же продвигаемся далее вместе с Clan Carousel, слышим Ride и дождемся Marshmello и Portugal The Man Phoenix совсем скоро.

0: Рене Миллер, Body Talk. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. Тима белорусских мыслей. Лучший взлет. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Номер один. Темор Сиди. Self-Aware. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
5: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
10: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности «Драйв» «Эстео V27». Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Эстео уже ждут вас в дилерских центрах.
11: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Эстео. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
12: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
13: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
14: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
16: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
17: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
18: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
19: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
11: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

по градусам на Евробиблюз, на ресницах. Хотелось бы, конечно, чтобы лето замедлилось как-то, но да, летит быстро вперед время. 11:17 в Москве, 12 августа на календаре. Но много классной музыки в нашем плейлисте, в том числе много летней музыки. Вечером сегодня, кстати, не забудьте подключиться к летнему вайбу в 20:00 на Евробиблюз. Специальный летний плейлист будет играть пока же. Впереди Доутон, слышим Numb и дождемся Кельвина Харриса и Джаззи Satisfy совсем скоро на Европе Плюс.

Дипло на Европе Плюс, мастер танцевальных жанров. Two Steppin называется вещица. Если нравится, не забудьте его поддержать в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Послезавтра уже будем подводить музыкальные итоги недели с 14 до 16. 40 лучших песен Европы Плюс послушаем. Пока же, да, можно зайти на сайт, проголосовать. Ну а у нас впереди Алан Уокер, Broken Strings и дождемся Tame Impala и Дженни Дракула. Скоро-скоро.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. 30 минут без остановок, только лучшие хиты. Заряжаем нон-стоп на Европе плюс. С нами в это время Dante, Take Me There. Слышим Зейна, Die For Me. BTS даже здесь. Swim. Swim. В общем, проведем время очень нескучно, музыкально. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
2: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются,

0: этой неделе.
1: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник.

багажник Havail H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
0: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
9: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
10: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
11: Европаплюс.ру.
12: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. We'll be right back.

Кати на Европе Плюс, Take Me There. Красивая вещица в 12 часов и 19 минут по Москве. Ну, надеюсь, также красиво вы проводите этот летний день. По крайней мере, под лучшую музыку точно. Продвигаемся далее. Еще больше классных хитов у нас впереди. Услышим летнюю ритмичную вещицу от Мизмо. Hello. И дождемся Марлона Рудета. Anti-Hero. Скоро-скоро.

Charisma на Европе Плюс. Hello, всем отличного дня. Продвигаемся далее в летнем режиме под горячие хиты здесь на Европе Плюс. Впереди у нас как раз-таки вещица о том, что еще ждет нас хорошая погода этим летом. Moving to the sun, Хужель. И дождемся Ave Midnight Ducks. Совсем скоро на Европе Плюс.

0: стильный трек от French Montana и Max B на Европе Плюс. Ever since you left me. 12 часов 49 минут в Москве. Продвигаемся к финалу этого часа. Еще парочку классных треков успеем послушать. Будет легендарный Энрике Иглесиас, Tired of Being Sorry. И немного поп-рок ритмов тоже не помешает. Naked, Third Waves, Sweet Emotion через пару минут.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер на летний вайб.

0: Вечера. Летний вайб на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия.

0: Условия кредита в разделе «Карты», кредитная карта 180 дней без процентов, карты «Карта Халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на Халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
2: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео», АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
2: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
4: Плейлисты разных стилей и направлений.
3: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
5: А котики?
6: И, конечно, котики.

0: Любин Сори, это Энрике Иглесиас в финале часа на Европе Плюс. Дальше продвигаемся, тоже очень хитово, еще больше классной музыки будем заряжать, так что оставайтесь поблизости. Всем отличного дня.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Прямо сейчас новости на Европе Плюс и Павел Беседин. Приветствуем.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Саша. Добрый день всем. Москва будет зеркально отвечать на захват российских торговых судов. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве. И новейший поезд МЦД доехал до Тулы. Далее подробности. Москва будет зеркально отвечать на захват российских торговых судов. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время завершающей стадии учений Тихоокеанского флота на Дальнем Востоке. По словам главы государства, планы Запада по захвату наших судов и продаже награбленного имущества – это пиратство и разбой. Верховный главнокомандующий особо подчеркнул, что ответ будет ожидать неприятеля не обязательно в тех акваториях, где планируются набеги, но и там, где Москва сама посчитает это нужным и целесообразным. Воздушно-космические силы России заявили о почти 100% обновлении парка авиатехники. По словам заместителя главкома ВКС генерал-полковника Сергея Кобылаша, экипажи освоили применение широкой номенклатуры современных средств поражения с высокой точностью и повышенной дальностью. Напомню, в мае появились снимки российского истребителя поколения 4++ Су-35С с большим количеством вооружения. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве на предстоящий четверг. В гидрометцентре рассказали, что предупреждение связано с резким усилением ветра в столице и области. Завтра порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Напомню, накануне в Москве выпало рекордное количество осадков. Это около трети месячной нормы. Дожди продолжатся в Москве и сегодня. Завтрашний день может стать самым холодным днем месяца. Столбики термометров вряд ли поднимутся выше отметки в 16 градусов. Ночью будет еще холоднее. Москва активно готовится продлить МЦД до всех соседних областей. В Дептрансе сообщили о том, что современный поезд «Иволга» успешно совершил тестовую поездку без пассажиров из Москвы в Тулу. На маршруте и в обратном направлении эксперты оценили реальные интервалы движения между остановками, особенности прохождения составом мостовых и путепроводных сооружений, функционирование энергосистем, предельную скорость поезда, а также общую готовность железнодорожного полотна к эксплуатации скоростных поездов «Иволга». В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 82 рубля 37 копеек. Евро тоже похудел 95 рублей 18 копеек. С новостями пока все. С вами остается Саша Гордеев. В Москве 13 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

Джон Саммит на Европе Плюс, Shades of Blue, ритмично продвигаемся далее в этот летний денек, 13 часов 21 минута в Москве. Всем привет. Вечером, кстати, не забудьте подключиться к летнему вайбу. Добавим больше горячих летних хитов на Европе Плюс. В 20.00 стартуем. Пока же продвигаемся далее вместе с The Second Voice, Let Me Be, уже через пару минут.

0: рубрике «Афиша». Сейчас узнаю, что интересного можно посмотреть в столице. Павел Беседин уже здесь.
1: Афиша. На Европе плюс.
0: Привет, Паша.
2: Привет, Саша. Привет всем. Сейчас расскажу, куда сходить, что посмотреть. В повторном прокате «Грозовой перевал». Это британская версия режиссера Андрея Арнольд, вышедшая на экраны 15 лет назад. История о неотвратимости любви при полной невозможности романа. Лента максимально приближена к книжному оригиналу. Вместо чересчур эффектных нарядов, голливудского лоска и томных взглядов, мрачные пустоши, ледяной ветер и тишина британской глубинки. Неудивительно, что на Венецианском кинофестивале фильм наградили за лучшую работу оператора. Парк Зарядье в рамках фестиваля «Культурный город» сегодня вечером станет творческой лабораторией, где маги оркестра встретятся с детской непосредственностью. Песни, рассчитанные на юных слушателей, прозвучат в симфоническом исполнении. Талантливая саксофонистка Вероника Кожухарова совместно с музыкальным коллективом «Селен Оркестра» подарит новую жизнь композициям, знакомым с детства. Концерт объединит яркие музыкальные впечатления и наверняка подарит радость зрителям всех поколений. За дирижерским пультом Игорь Конурин. Начало в 8 вечера. Вход свободный. В музее-заповеднике Коломенское открывается выставка об истории строительства и воссоздания дворца царя Алексея Михайловича, деревянной резиденции 17 века, которую современники называли «восьмым чудом света». Государь лично следил за ходом работ. Экспозиция познакомит с уникальным обликом деревянной царской резиденции, состоявшей из 26 теремов различной высоты, украшенных искусной резьбой, ажурными подзорами, декоративными элементами. Там можно узнать, какие характерные элементы древнерусского деревянного зодчества сформировали неповторимый силуэт дворца. Вот такие развлечения на сегодня. Отдыхайте с удовольствием и, конечно же, слушайте «Европа плюс».

Диджей Годжа, Джейсон Дерула на Европе Плюс. Мелодия, которая напоминает нам о том, что лето еще не закончилось, так что продвигаемся далее под горячие хиты. Впереди Don't Wanna Go Home от Медуза. И дождемся Тиму белорусских мыслей здесь, на Европе Плюс.

0: плюс мысли, ну, пару летних недель нам еще точно светит, и много-много классной музыки на Европе плюс. В ближайшие минуты правильное настроение на этот день будет задавать Мика. Relax, take it easy. Дождемся на Европе плюс.
1: Реклама.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
1: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на campagetto.t2.ru.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить «Выгодно» на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
9: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
10: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
11: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
12: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
13: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
14: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
13: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Dance.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 14:00.

0: Magnetic, поистине магнетический притягательный хит от The Bowser. Всем привет и отличного дня с Европой Плюс. Меня зовут Алекс Мануйлов. Они уже на низком старте. Это Алан Уокер, это Global DJs, Билли Айлиш. Как всегда, в образе царевны Несмеяны. Впереди на Европе Плюс Birds of a Feather.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У.

0: Ждаю, дальше только хиты. Ждем Naked и Portugal The Man. Впереди Glide. Хит, который однозначно прошел проверку временем и чартами. Just a Dream. Это Нелли. BTS на горизонте. Впереди Swim. Часто помню, четвертое место у нас в чарте в Еврохит топ 40, но в пятницу BTS могут вернуться и на самую вершину.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе плюс.

0: Plus.
1: Реклама.
2: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9.
3: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии.

0: технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с Озонбанком для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов.
3: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru 18+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
10: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
11: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
12: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 15.00.

0: бодренько и в меру позитивно на Европе Плюс Анотр. Всем привет и отличного дня. Меня зовут Алекс Мануилов, но они уже совсем скоро. Это Камрад, это Айова, это Дати. И тот, у кого сейчас мировой тур. Кстати говоря, сейчас Эд Ширан колесит по США, затем будет Канада. Ну а последний аккорд, финальный аккорд тура будет только в декабре в Мехико. В общем, в этом году Эд Ширан с микрофоном и гитарой явно не расстается.
1: Disco X on

Больше больше хитов, больше музыки. Уже в ближайшие минуты Леони Калум Скотт, Феликс Ян Шаус, Фастбой, Топик. Вот такие крутые коллаборации нас уже ждут в ближайшие минуты.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. А вот именно только хиты нас ждут дальше. В эти 30 минут Риалто. No one leaves this discotheque alive. Мимс обязательно будет со своим суперхитом Mr. Know It All. Ждем Тейм Импала и Дженни Дракула.

0: Дебют недели Тима белорусских «Мысли». Лучший взлет Мадонна и Мартин Гаррикс «Бизар». Номер один Темар Сиди «Self-Aware». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
9: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
10: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
11: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
12: Вот это ухватил!
13: Ура! Купила! Мое!
14: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
15: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
16: europaplus.ru.
17: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений.

0: Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 16:00.

Лэнди Дак на Европлюс, стремительный хит от Абе. Всем привет и классного, отличного дня под лучшие хиты. А вот самые-самые, напомню, уже в пятницу в 14 по московскому времени. Да, лучшие хиты недели, но пока выбираем, конечно же, и поддерживаем любимые хиты на нашем сайте. Это можно сделать в любое время дня и ночи на europaplus.ru.

себе позитивная история. I Can Wait на Европе с Боб Синклара Кайза. Дальше больше хитов, больше музыки. Впереди у нас Tokyo Hotel и Кейрус. И суперский просто хит от Мадонны и Мартина Гаррикса. Снова новейшего альбома Мадонны, который уже стал настоящим хитом во многих чартах мира. Ну а мы услышим буквально через несколько минут на Европе плюс Bizarre.

0: после рабочего дня. По будням с 8 до 10 вечера. Летний вайб на Европе плюс.
1: Реклама.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
0: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
3: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО Банк ВТБ. Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит. Акции и доставка 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
6: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: полеты на Луну и обратно. Благодаря Good и Savage Garden у нас в конце этого часа на Европе Плюс. В начале часа следующего уже Алекс Уоррен и его история под названием Fever Dream.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Hit.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: На часах в Москве 17:00. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, приветствую.
3: Алекс, привет, всем добрый вечер. Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по реализации стратегии демографической политики Дальнего Востока до 2030 года. Он включает в себя более 60 мероприятий. План состоит из 6 разделов и направлен на улучшение качества жизни, повышение рождаемости и привлечение квалифицированных специалистов. Предусмотрено также продолжение льготных ипотечных программ и реализация региональных проектов по содействию занятости женщин, включая тех, кто выходит из декретного отпуска. Согласно опросу ВЦИОМ, 97% владельцев мобильных телефонов России знают об удалении российских приложений из зарубежных магазинов. 45% опрошенных ожидают, что это подтолкнет пользователей к переходу с iPhone на Android. Среди владельцев Apple 69% столкнулись с проблемами лично, а 64% отметили прекращение работы уведомлений, а половина опрошенных заявили о недоверии к компании. При этом 50% респондентов не будут рассматривать iPhone при следующей покупке. И Ларс фон Триер близок к завершению сценария нового фильма под названием «После». Проект получил 1,3 миллиона крон от Датского института кинематографии, но до премьеры еще далеко. Фильм не снят и не будет показан на Венецианском фестивале. Картина будет экспериментальной, она состоит из неподвижных изображений, что позволяет режиссеру работать, не выходя из дома. Это пока что все новости. Далее на Европе Плюс Star News и Алекс Мануйлов.
1: Star News на Европе Плюс.
4: Это топ-новости в Star News. Элли Голдинг выпустила новый трек «Ravers». Песня спродюсирована обладателем Грэмми Дэйвом Хэмлином. Клип уже тоже вышел. Сингл предваряет альбом «I Know Too Much», который посвящен разводу и новой любви Элли Голдинг. Релиз «Longplay» запланирован на 4.

4 сентября. Тейт Макрей усердно работает над своим 4-м альбомом. Тейт призналась, что берет вдохновение у Долли Партон и намеренно избегает типичного поп-звучания. После окончания масштабного тура она пережила эмоциональное истощение. Ей хотелось, как говорит сама Тейт Макрей, цитата, «уйти в темную комнату и не смотреть в зеркало полгода». Гарри Стайлз упал на сцене в Мехико. Он оступился во время исполнения песни «Are you listening yet?». Гарри рухнул на спину, но мгновенно встал и с улыбкой продолжил шоу. Причиной падения, вероятно, стал мокрый сценический пол после ливня. Из-за непогоды концерт задержали на час, а разогрев вообще отменили. Несколько дней назад BTS начали второй североамериканский этап тура с двух аншлагов Нью-Джерси, собрав 157 тысяч зрителей. Шоу прошло через несколько дней после их фееричного выступления в перерыве чемпионата мира по футболу. Параллельно с концертами в Нью-Йорке открылась эксклюзивная культурная программа BTS The City, включающая инсталляции на Grand Central Terminal и Rockefeller Center. Всего в туре BTS запланировано 88 выступлений в 34 городах мира. Star News! И вы всегда в курсе самых интересных событий. Star News.

Hello, и привет всем, кто с нами с Европой Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов. И немного о тех, кто впереди уже скоро. Джонас Блу, Кэлвин Харрис, Джаззи, Марк Ронсон и Бруно Марс буквально через несколько минут порадуют нас своим хитом.

Лозанна, Европа Плюс, летняя история, Magnetic. Три недели, всего три недели у нас в Еврохит Топ 40, уже 14 место, между прочим, а в эту пятницу вполне может быть и в тройке лидеров с такими-то темпами, ну не удивлюсь. А все подробности нашего хит-парада, как всегда, лови на europaplus.ru.

0: Disney про плюс 6 в Blue. Отличная летняя история. Но и, кстати, еще больше позитивной летней музыки сегодня вечером. Лето не отпускает нас, а мы не отпускаем лето. Все логично и закономерно.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе плюс.

0: Реклама. И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru 0+.
7: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
8: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
9: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
11: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
10: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: seek. Major peak, put you to sleep like 20 sheep. Wrap my tie around your neck, that's what I call the freak on a leash. Help yourself, grab my belt.
1: А вот это Junior Caldera на Европе Плюс. Да. Ну что, у нас еще впереди больше хитов, больше музыки, больше летней музыки, разумеется. Так что идем смело в следующий час. Вперед!
2: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб. I'm

0: а в столице уже 6. Игорь Акулов в студии с новостями. Игорь, привет, рассказывай, что у нас нового.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Костя, привет, всем добрый вечер. Супруги вправе получить выписку ЕГРН с данными владельца недвижимости без его разрешения. ЦБ предложил ограничить покупки криптовалюты неквалифицированными инвесторами. И короткие перерывы между задачами помогают меньше уставать. Подробности далее. Владимир Путин сегодня заявил, что у России складывались конструктивные отношения с рядом японских руководителей, включая бывшего премьер-министра Синдзо Абе. Однако сейчас Москва наблюдает изменение позиции Токио. В новых военных доктринах Японии впервые отнесла Россию к числу основных источников угроз. Президент подчеркнул, что Россия не угрожает Японии и не имеет к ней претензий, но напомнила о сохраняющихся территориальных спорах по Курильским островам. Росреестр разъяснил, что супруги могут получить выписку из ЕГРН с персональными данными владельца недвижимости без его разрешения. Это возможно, если на момент запроса брак зарегистрирован. С 1 марта 2023 года персональные данные, фамилия, имя, отчество и дата рождения недоступны для третьих лиц, и выписки для посторонних указывается физическое лицо. Однако для супругов закон делает исключение. Муж или жена могут получить полную выписку. В столице открылись новые павильоны для экспресс-диагностики здоровья. По словам заммэра Анастасии Раковой, теперь быстро оценить основные показатели организма можно еще в двух точках на Трудной площади и в ДНХ. В рамках программы «Московский чекап» посетители могут бесплатно определить свой биологический возраст, проверить работу сердца, уровень стресса и получить персональные рекомендации. За неделю работы первого павильона на Никитском бульваре экспресс-диагностику прошли больше 2000 человек. ЦБ предложил ограничить покупки криптовалют неквалифицированными инвесторами лимитом в 300 тысяч рублей в год у каждого посредника. Эксперты считают меру оправданной защитой розничных инвесторов от волатильности, при этом лимит считается на каждого брокера отдельно, что позволяет открывать счета у нескольких. Регулятор сможет корректировать порог без изменения закона. Обсуждение проекта продлится до 24 августа. И исследование ученых показало, что короткие перерывы между задачами помогают меньше уставать на работе и сохранять мотивацию. Участники, которые использовали микропаузы для переключения внимания, чувствовали больший контроль над процессом. Однако такая стратегия встречалась лишь в 6% случаев наблюдений. Большинство продолжали работать без отдыха. Авторы рекомендуют работодателям давать сотрудникам возможность регулярно отвлекаться. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 82 рубля и 37 копеек, евро 95 рублей и 18 копеек. Это все новости. Далее на Европе Плюс. Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

и DJ Bumble Lalo прямо сейчас на радиостанции номер 1 в России, 18.19 в Москве. Привет всем, кто меня слышит, это Фомин, и, естественно, я как по расписанию, как по часам здесь, в студии, а значит, за музыку сегодня можно будет вообще не переживать. Обещаю играть только лучшую мировую и, естественно, в лучшем виде все это преподам. И, конечно же, не забуду про летний вайб, который ждет нас всех 20.00 по столичному, целых 120 минут легкой, солнечной и приятной музыки. Все это нам гарантировано, поэтому оставайся и ничего не пропусти. А в ближайшие 15 рекомендую не пропустить классный трек от Сабрины Карпентер. Послушаем ее Tears. Но прежде Swedish House Mafia. Ребята титулованные, ребята очень талантливые. Ну и Don't You Worry, Child. Скоро появится здесь на Европе+. Оставайся с нами.

появляется Алок, появляется танцевальный суперхит. Алок, Халид и Dive Into Me прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Кстати, этого парня мы сегодня еще обязательно встретим, и вполне возможно это случится в летнем вайбе. В 8 вечера не пропусти, это будет классно.

0: Би. В столице 18.49. Привет всем, кто наконец-таки отработался и влился в нашу компашку и двигает сейчас в сторону летнего вайба. Тут осталось немного. Обещаю, там музыка будет просто превосходная, солнечная, летняя, прекрасная. В общем, тебе это обязательно нужно. Нужно послушать. До финала этого часа всем нужно. Нужно. Обязательно. Бинаси Бразерс и суперхит Everything All Day. Но прежде Тейт Макрей с суперхитом, который был на вершине нашего Еврохит Топ 40. Sports Car.
1: Реклама.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
4: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
5: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
6: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
7: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля с 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
11: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
12: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
13: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
14: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
15: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
16: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
17: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
18: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
19: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
20: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европаплюс.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Семь вечера в Москве. Европа. А давайте начнем час новостей. Игорь Акулов в студии. Игорь, привет.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Костя, привет, всем добрый вечер. В МВД предупредили россиян о схеме мошенничества с топливными картами. Максимальная ставка по вкладам в 10 крупнейших банках России выросла. И исследование показало, что собаки способны различать разные человеческие эмоции. Подробности далее. Владимир Путин сегодня назвал разбоем и пиратством захват российских судов странами Евросоюза. Было заявлено, что Россия будет отвечать зеркально на такие попытки в любой зоне, которую сочтет целесообразной, включая зону ответственности Тихоокеанского флота. Президент упомянул о решении Евросоюза и действиях ряда стран в нарушении международного морского права по ограничению движения судов российских эконом-операторов. Он подчеркнул, что ответные меры не обязательно будут приниматься в тех акваториях, где совершаются захваты. Официальный представитель МВД Ирина Волк предупредила россиян о новой схеме мошенничества с топливными картами и талонами. Злоумышленники создают фишинговые сайты, имитирующие официальные страницы топливных компаний, и выманивают реквизиты банковских карт и коды подтверждения. После перевода денег товар не предоставляется, а ресурсы становятся недоступными. В МВД рекомендуют приобретать карты только через официальные сайты, проверять доменное имя и не переходить по ссылкам от неизвестных. Средняя максимальная ставка по вкладам в 10 крупнейших банках России выросла по итогам первой декады августа. Она составила 12,89% годовых. Рекордный показатель в 22,28% был зафиксирован в декабре 2024 года. Наблюдение ведется за крупными игроками банковского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение средней ставки плюс 2 процентных пункта. Сумма штрафов за вождение без ОСАГО при автоматической проверке камерами может превысить стоимость полиса за 3-4 дня. Средняя цена полиса на текущий момент составляет 7152 рубля, а первый штраф составит 800 рублей, однако повторный от 3 до 5000 рублей. При одном штрафе в неделю годовые расходы достигнут 156 тысяч рублей, что в 20 раз больше цены полиса. Механизм автоматической проверки планируется запустить с 1 октября. И исследование показало, что собаки способны различать разные человеческие эмоции. Страх, злость, грусть и радость, а не просто понимать, счастлив человек или расстроен. Ученые из Мексиканского университета обнаружили, что мозг животных по-разному реагирует на эти выражения лица. В эксперименте участвовали 8 собак, которым показывали фотографии незнакомцев с разными эмоциями. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 83 рубля ровно, евро 95 рублей 78 копеек. Это все новости. Далее на Европе Плюс. Фомин, больше хитов и больше музыки.

0: Не дуэт, здесь целый состав. Состав, не знаю, мировой сборной, наверное. Шакира, Burna Boy, тут и Криштиану Роналду, и тут и Месси, тут и все остальные. В общем, все наши. Дай-дай, прямо сейчас на Европе Плюс. Классный трек, приуроченный футбольной тематике. Но лето для этого подходит просто идеально. Но и, естественно, лето подходит для летнего вайба. И в следующем часе это обязательно случится. Поэтому оставайся с нами. Если ты отработал и хочешь немножко почилить, скоро все будет.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер на летний вайб. Больше хитов. Больше солнца в колонках. Больше настроения после рабочего дня. По будням с 8 до 10 вечера. Летний вайб на Европе Плюс.

две минуты прямо сейчас здесь на Европе Плюс, но эти две минуты прям пролетают моментально в одну секунду. Правда, Витяева и Meet Me in the Dark для всех, кто проводит вечер в моей компании. Но дальше треки тоже будут летними, а также с настроением Another и 54 Ultra послушаем Talk to You. Прежде Cheat Codes и Train. Блум. Ну и один из лучших припевов нашего эфира на данный момент. Обожаю эту историю и уверен, я не один такой. Медуза и Don't Wanna Go Home. Скоро.

0: Терминатор и 54 Ультра на Европе Плюс прямо сейчас. Talk to You. Кстати говоря, трек идеально подходит для летнего вайба, но я думаю, там будет много других. Каких? Оставайся, уже минут через 12 стартуем.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
3: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.

0: Билджи. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте bilg.ru.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на campgeta.t2.ru.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
9: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
6: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Осень» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
10: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ-8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
6: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео», а у «Сбербанк Лизинг» до 31 августа. Не оферта.
11: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
12: Два равных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havail.ru.
13: europaplus.ru.
14: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Европе Плюс и Turn the Light Off. Дальше, конечно же, вот такой вот танцевальный, легкой, красивый летний музыки будет еще больше. Впереди у нас целых 10 минут для того, чтобы получить удовольствие. Поэтому оставайся с нами, идем в новый час.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритм.

вечернее чудо. Наконец-таки добрались. Летний вайб на Европе Плюс стартует прямо сейчас. Впереди 120 минут легкой солнечной летней музыки. И все это только для тебя, только для того, чтобы ты расслабился после третьего рабочего. Ну и сделал это в классной компании. Вообще, у нас большая компания, музыки будет еще больше, поэтому на всех хватит, и каждый для себя что-нибудь обязательно подберет. Напомню, что летний вайб у нас до пятницы. Дальше вернется шоу. В это время будет раш, как ты понимаешь, с утра бригада У. Ну и, собственно, все стартанет по новой. Новый сезон уже на подходе, но прежде давайте напомню о том, кого стоит ждать в ближайшее время, для того, чтобы настроение на этот вечер было просто на высоте. Ну, например, Blondish и Curtis Wells. Послушаем отличную историю под названием Lovers on the Dance Floor. Shouse и Won't Forget You. Ну, а стартуем с... Ну, тут прямо это... Тут прям, ну, сборище музыкантов. Utopia Crew и Миша Миллер. Too Hot to be Friend прямо сейчас.

Европа Плюс.

конечно, все это звучит. Мадонна, Мартин Гаррикс на Европе Плюс в летнем вайбе. Bizarre. Ну и классно, что звучит это здесь, на радиостанции номер один в России. Мы, в общем, с тобой всегда. 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. В любой момент можешь подключиться и послушать то, что тебе хочется, то, что нравится и то, что приносит удовольствие. Кстати говоря, слушать можно в машине, приемник есть. Можно слушать дома при помощи умной колонки, а можно слушать вообще везде, скачав Radio Hub, новое приложение Европа Плюс, в свой смартфон. Поэтому сделай это, ну и получи еще бонусом 8 потоков, а там вообще под любое настроение ты для себя что-нибудь найдешь. В ближайшее время летнее настроение и ничего более.

Конечно, какое настроение у этого трека? Просто бомба. Это Карлита и Софи Такер. Манхэттен. Прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. Надеюсь, что тебе тоже зашло. Надеюсь, что ты тоже, если не танцевал, как я, например, то просто поерзал хотя бы на стуле, на диване, ну или где-нибудь еще. Такое возможно? Запросто. С такой музыкой легко. Кстати, дальше из музыки. Диджей Годжа, Джейсон Дерула, Мелоди, Мичико. Вот так вот звучит лето 26-го года вместе с Европой Плюс, но также Madison Avenue и Don't

0: История, которая заслуживает особенного внимания, только что здесь на Европе Плюс. Я уверен, диско нравится, ну, большинству, но лично мне очень. И, естественно, в летнем вайбе такой музыки должно быть много для того, чтобы настроение было по-настоящему летним. И, кстати говоря, дальше из летнего Fred Again и отличный трек Мария. Скоро. Оставайся с нами. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
3: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
4: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе.

0: лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд. Согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон». Карта клиентских правил.
1: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
3: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

through this. What comes next will be marvelous.

0: Нарли прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. Broken Plans. Дальше музыки будет еще больше. Впереди целых 60 минут, поэтому оставайся с нами. Летний вайб на Европе Плюс продолжается.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже 9.

50 минут летней музыки впереди. Это летний вайб, вторая часть. Здрасте, это Фомин. И, естественно, я все для тебя сыграю, чтобы тебе было хорошо и приятно этим вечером в среду после обеда. Дальше, собственно, уже четверг. Ну, а пятница, ну, для многих пятница один из самых легких дней, когда можно даже чуть пораньше закончить, отправиться на дачу. Ну, в общем, доберемся и сделаем это, естественно, вместе. Кстати говоря, в ближайшие 15 вместе точно будем The... классными треками, например, The Bows и Magnetic. Один из лучших треков нашего эфира на данный момент. Мне очень нравится, как все это звучит, как сняли клип на этот трек. Ну, в общем, идеально все. Чуть раньше Белла Ора и ее Тонча. А, и еще, кстати говоря, вот сейчас увидел любимейший трек летнего вайба. Вот серьезно, каждый раз, когда я встречаю этот дуэт, у меня просто мурашки по коже. Это Сильвия Кроуш. Кройш и Ромео Эллис. Послушаем «Але-але-але», ну или «Киза Грац». Классный трек. Вот рекомендую всем настоятельно. Ну а начинаем с Фреда Фальке, Зен Фримана и Тэм Вэн. «So Good» прямо сейчас в летнем вайбе. Поехали. Поехали.

Трек точно навсегда останется в моей памяти как один из главных 26-го года, причем летнего периода. Это Bob Sinclair, Kaiser и I Can Wait. И классно, что он есть в летнем вайбе. Настроение задает то, что надо. Надеюсь, что сегодня вечером твое настроение на высоте. Завтра, кстати говоря, на высоте его поможет тебе сделать летнее У. Да, завтра с 7 до 10 по столичному здесь все обязательно будет. А это лучшая мировая поп-музыка, это, конечно же, игры, это крутые подарки, это компания. Ну и это правильное начало нового дня.

0: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс.

Бамбалело, Kiddy K в летнем вайбе на Европе Плюс, 21:35 в Москве. Привет всем, кто проводит вечер в моей компании. Здесь по-прежнему Фомин, и мы, естественно, с вами слушаем лучшую мировую поп-музыку, но с пометкой солнечная, легкая, приятная, чтобы можно было почилить после третьего работы.

почва. Ну, честно, неделька у меня не самая легкая. Надеюсь, что только у меня. Надеюсь, что я все это собрал. У тебя полегче, у тебя поприятнее. И, естественно, в музыкальном плане все будет именно так. Mizmo и Hello. Абсолютно летний трек, но также Another и Silver Lines. Скоро в летнем вайбе. Оставайся.

вместе с радиостанцией номер один в России в летнем вайбе Mizmo и Hello. Ну что, говорю всем привет, это Фомин. Вперед, вперед, вперед. Там еще больше хитов, еще больше музыки. Но, в общем, если кто-то только что влился в нашу компашку, есть еще минут 10 на то, чтобы почилить, расслабиться. Ну и дальше будет такая, конечно, возможность. Но сейчас приятнее, а? Все-таки музыка-то летняя. Так вот, из летнего впереди Фарл Уильямс и Рау Алехандро. Airplane Tickets, ну и Дуа Липа, Pretty Please.

Европа плюс.

0: Мне кажется, музыкант, артист, в голосе которого чувствуется молодость. Свой Ли, Рау Алехандро, этот человек, который отвечает за вот этот вот ритм, да, красивый. Ну и Фаррелл Уильямс, тут стиль, тут не поспоришь. Airplanes, Tickets, в финале летнего вайба на Европе+. Дальше, конечно, будет огромное количество музыки, ну а прежде напомню о том, что завтра в 8 вечера все вернется, и мы продолжим с тобой чилить, отдыхать, получать удовольствие после рабочего дня. У кого-то, я думаю, рабочий день был больше не надо. Но я думаю, что до пятницы доберемся вместе и, естественно, под классную музыку. Поэтому не пропусти.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую...

0: проводишь с Европой Плюс. Это Дипло и Two Stepping. В столице 22.19. Привет, это Фомин. Всем вечера классного. Ну и музыки такой же. Впереди свежая история нашего эфира. Тима Белорусских и его мысли. Отличная история, отличная песня, отличная музыка. В общем, все в этом треке идеально. Ну и идеальный припев. Лучший в нашем эфире на данный момент, по моему мнению, это «Медуза» и «Don't Wanna Go Home».
1: Дебют недели Тима Белорусских «Мысли». Лучший взлет Мадонна и Мартин Гаррикс «Бизар». Номер один Тэмор Сиди «Self-Aware». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

Поехали вперед, на очереди классная музыка и человек, который, если появляется, то делает суперхиты. Это Алок, в последнее время он просто жжет. Халид, Dive Into The Me. Temper City, Self Aware. А также Dati и Take Me There. Трек я особенно рекомендую послушать от начала и до конца.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: как-то я точно заметил, что в последнее время, там, где появляется Алок, там появляется настоящий танцевальный суперхит. Алок, Халид, только что здесь на Европе Плюс, Dive Into Me. Ну, мне кажется, что парень-то в этом сезоне поднажал и метит на первую строчку DJ Mag Top 100. Возможно, да, мне кажется, запросто, потому что он далеко не последний в сотне лучших диджеев планеты. Посмотрим, что будет происходить в конце сезона. Ну и вообще, мне кажется, Алок, ну, прям топ теперь. Прям вот настоящий топ наравне с самыми крутыми диджеями. Когда-то он начинал, причем начинал так достаточно несмело, достаточно невнятно, как мне казалось, но теперь тут все понятно. Это действительно топ. Ну и, кстати говоря, дальше еще один топ, который также был на первой строчке DJ Mag Top 100, Мартин Гаррикс, совместно с Мадонной, Bizarre. Ну и вообще, один из самых высокооплачиваемых диджеев современности. Ну и этот парень вообще жонглирует стилями, направлениями, вокалами, как может. Это Calvin Harris, Jazzy, Satisfy, скоро.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У.

конфет получается, когда встречаются такие талантливые люди. Мадонна, Мартин Гаррикс и Bizarre на Европе Плюс прямо сейчас. Ну и, естественно, с утра тоже будет много всего приятного. Что-то наподобие конфет тоже обещаю, потому что музыки будет очень много. Летняя У с 7 до 10 здесь на Европе Плюс. Игры, подарки, классные треки, настроение, ну и, естественно, компания. Компания, это, мне кажется, по утрам очень важно. Ну, а наша вечерняя компания Шакира, Burna Boy и Дай-Дай.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Так точно, даю. Суперхиты в ближайшие 30 здесь на Европе плюс. Энатор и 54 Ультра. Talk to you. Прежде 100% летний трек от DJ Годжи, Джейсон Дерула, Мелоди, Мичико. Ну и совершенно другая музыка по стилю, по направлению, по звучанию. Это Tokyo Hotel и California Nights. И такая ночь нас ждет в ближайшее время. Оставайся с нами.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет. В Москве полночь.

Got Me Burning Up. Это Another 54 Ultra и трек Talk To You. Прямо сейчас в твоих динамиках шикарная вещица. В. Восторг. Да, такой темой можно вытащить любую, даже самую безнадежно скучную вечеринку. Берем заметку. Да, берем заметку. Всем большой привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Наш с тобой персональная вечеринка скучной быть не может по определению, потому что больше хитов и больше музыки ждет нас. Далее впереди исключительно топ-артисты. The Bowser, история Magnetic на подходе. Прежде лови Феликса Йена и Жасмин Томпсон. Послушаем Ain't Nobody Loves Me Better. А еще раньше здесь отметится French Montana и Max B с суперхитом Ever Since You Left Me, I Went Deaf. Это Европа Плюс. Полетели.

На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.

Ну вот пойди удержись, а? Удержись, чтобы не подпевать этому треку, не пританцовывать с этими ребятами. В клипе очень легко, очень вайбово парни двигаются. Это, конечно, максимально подкупает. Да, The Bouse, Magnetic, только что в твоих динамиках. Ну вот, кстати, некими магнетическими свойствами обладает и новое приложение Европы Плюс, Радио Хаб. Если начать нас слушать через него или смотреть прямую трансляцию из студии, то можно потом уже не остановиться. Приложение, естественно, абсолютно бесплатное. Пробуй, скачивай. У нас далее больше хитов и больше музыки, градусы на ресницах, Домино Дэвид, Next Summer, а также Леони Колумб Скотт. Стей впереди на радиостанции номер один в России.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Классные новости для всех, кто проводит время в компании Европа плюс. Слушать хиты без остановок мы будем на протяжении всех следующих 30 минут. С нами Кэдди Дикей с треком «Бамболео». Прежде здесь отметится Тейм Импала и Дженни с вещицей «Дракула». А еще впереди Тедди Свим с суперхитом «Мистер Навучал». Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсит Lost Frequencies, Blackpink и многие-многие другие. Наслаждайся.

0: смотрим в наш фирменный чарт Еврохит ТОП-40. И пока не видим этот трек. Да, надо ситуацию исправлять и срочно голосовать за историю на сайте europaplus.ru, чтобы в пятницу дебют состоялся. Других любимчиков тоже поддерживать не забывай, ведь именно от тебя зависят итоги в хит-списке. Welcome! У нас далее больше хитов и больше музыки. Боб Синглар и Кайзя, I Can't Wait, Роб Томас, Lonely No More, а также Медуза и Генрик Мамайл, Don't Wanna Go Home, впереди. Оставайся.
1: Дебют недели Тима Белорусских «Мысли». Лучший взлет Мадонна и Мартин Гаррикс «Бизар». Номер один Тэмор Сиди «Self-Aware». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

0: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
1: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Cause I can't wait. Это Боб Синклар и Кайза. Что интересно, Боб Синклар в этом году выступит на одном фестивале вместе со своей дочерью Паломой, которая начинает под диджея. А еще на этом фесте будет Элвис Гетта, сын Дэвид Гетты. Да, преемственность. Класс. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. The Second Voice, Let Me Be, Дипло и Эдриан Нунис, Two Stepping, а также Хьюшер, Email Angel и Ultranate, Moving to the Sun. Впереди на Европе+. Оставайся.

Заряжаем больше хитов и больше музыки на ближайшие полчаса здесь, на Европе Плюс. Зовут меня Андрей Каясов. Расскажу, кто будет радовать тебя крутейшими ритмами в режиме нон-стоп. На подходе Miss Moss и Starry Hello. The sun is up. Where are you? Прежде вспомним суперхит на все времена от Келвина Харриса «Summer». А еще здесь отметится Эванс вещицей «Hollow». Также в эти 30 минут только музыки появится Алан Уокер, Пол Ван Дайк и многие-многие другие. Продвигаемся.

0: 8. Hello, the sun is up, where are you? Солнце встало, где же ты? Ну вот люди делятся на жаворонков и сов. Мисс явно относится к первым. Да, вот ко вторым отнесем Аве. Там в треке поется Meet Me in the Dark. Встретимся в темноте. Именно эту историю послушаем далее. Но, кстати, вот в продолжении темы всех жаворонков ждет летняя У здесь на Европе Плюс. С 7 до 10 по Москве. Подключайся, участвуй в активностях и получай множество подарков. Миша Зайцев точно сделает твое утро позитивным. Не пропускай.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летняя У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс.

Ava Meet Me in the Dark. Только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. И что особенно приятно, все треки друг на друга не похожи, все в разных стилях. В общем-то, все как мы любим. Да, если хочется мелодии хаоса, то не пропусти Джона Саммита де Волта и Джулию Чорч с вещицей Shades of Blue. Если жаждешь классического дэнс-попа, то лови акчен Сэру и Мишу Миллер с историей Don't Leave Kylie. Но вот если соскучился по альтернативному року, то обязательно послушай лидеров нашего фирменного чарта Еврохип Топ 40, группу Temper City с суперхитом Self-Aware здесь на Европе Плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Идеальные полчаса ждут тебя далее на Европе плюс. Ничего лишнего, только суперхиты будут греметь в эти 30. Появится Kiddy Dicky с темой Bambo Leo. На подходе группа «Градусы» с историей на ресницах.

Не пропустите Эдди Свимса с суперхитом Mr. Know It All. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Вместе с нами Coldplay, Beyoncé, Rialto и многие-многие другие полетели.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем салют, в Москве 3 часа ночи.